0: Музыка твоей души.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, среда и пятница. У 7.50 и 20.20.
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 6 годин. У студии Виктория Урбанович витаю. У Беларуси сегодня стартует республиканский историко-патриотичный аутопробег «Символ одинства 2026». У рамках святкования Дня народного одинства его ладит Республиканское громадское объединение «Патриоты Беларуси». Мирские неосвежские замки и сядибу Валовича у Святскую палац Булгаков у Жилищах. Тур по Беларуси для китайских видеоблогеров начинается сегодня. Замежные гости убачат нашу краину и познакомятся с традициями. Так, у Национальном парку Припятске их чакая паромная переправа праз Припять и сафари-парк с живелами у натуральном осяроде. У Минску блогеры оценят контраст столицы от Троецкого предместья и площади Свободы до футуристичного будинка Национальной библиотеки и сучасной улицы Зыбицкой. У связи с модернизацией инфраструктуры на участку колодища городища изменится график руху шерогу техников. С сегодняшнего дня по 26 вересня пассажирские техники на участку Минск-Орша будут притримливаться измененным раскладом або маршрутом. Потребную информацию можно отримать на официальном интернет-сайте Белорусской чугунки альбо по телефоне 105. Жыхары Беларусі могуць назіраць адзін з самых хуткіх зорных дажджоў года – Эпсілан Персіды. Гэты метэорны паток будзе актыўны па 21 верасня. Галоўная асаблівасць – з'ява каласальная хуткасць. Метэоры ўразаюцца ў атмасферу Зямлі па хуткасці 64 кіламетры за секунду. Таму рэдкія ўспышкі будуць вельмі яркімі. Пік зорапада прыпадзе на ноч з 9 на 10 верасня. По информации Белгидромета, у Беларуси 7 вересня чакается переменная облачность, переважно без опадков. Только ночью месяцами по полночным исходе республики пройдут невеликие короткочасовые дожди. Ветер полночно-заходний умеренный, месяцами порывистый. Температура по ветру минимальная ночью плюс 5-10, максимальная днем плюс 15-22. У областных центрах Витебской и Могилеве 17-19, Гомеле и Гродно 18-20, Бресте 20-22. У столицы ночью плюс 7-9, у день плюс 18-20. Переменная облачность без опадков.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Драгічын глядзець на драўляную прыгажосць 19-го стагоддзя і на сучасную таксама. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Куды ідём? На вуліцу Леніна. Тут сустракаем помнік народнага драўлянага дойлідства родам з 1863-га. Царкву Стрэчэння Гасподняга, расказвае наш гід, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства гарадской школы нумар 1 Сергей Валасюк.
2: Стиль очень интересный, мне кажется, потому что это эклектика белорусская. То есть так внешне она вроде бы традиционный классицизм, но с элементами готики, вот окна готические, там еще что-то. Поэтому это такое, ну, интересное сооружение. В старых книгах есть описание, что там было очень много икон, старинных икон, и чудотворная икона находилась святого Николая. Но в годы Первой мировой войны все это вывозилось. И потом оно бесследно исчезло. Нет, церковь не разрушали, даже так кардинально не перестраивали, скажем. Она такая вот, как она была по проекту 1863 года, такая она и есть.
1: Цікаво, что в конце 1970-х в городе почали перебудовывать основную дорогу. И она повинна была проходить менавіта у той месцы, где стоит храм. Яго збіраліся цалкам разбурыць, але мясцовыя жыхары ўсталі на абарону. Царквы яны вялі кругласутачнае дзяжурства. У выніку дарогу перанеслі трохі ў бок, а храм застаўся цэлы. Дарэчы, па дыяганалі ад яго старажытнага стаіць самы малады культавы будынак горада, храм прападобнай Еўфрасіні Полацкай, узведзены ў рэтраспектыўна-рускім стылі. Яшчэ адзін храм – касцёл. Таксама на вуліцы Леніна знаходзіцца, дакладней, на перакрыжаванні з Кастрычніцкай, пабудаваны ў наш час.
2: Построен в таком тоже очень своеобразном стиле. Красный кирпич, ну там, может быть, разве что окна только немножко напоминают какую-то готику. Ну, что-то такое современное. Как-то он очень хорошо вписался, кстати, тоже в ансамбль города, потому что он так стоит немножко как бы повернут на юго-запад, в сторону Рима алтарем. И получается, что перед ним такая площадка небольшая. Ну, стоит вот на месте, где когда-то синагога находилась в старые времена.
1: Словом, на правильном месте стоит, и это не пра веру вызнання, пра веру ў Бога. Увогуле, будзеце ў Драгічыне, пазнаёмцеся з яго храмамі, з рэлігійнага боку і архітэктурнага. І гэта дакладна цікавы занятак. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Куды схадзіць, што паглядзець і паслухаць. І галоўнае, дзе добра прабавіць час. Ведае рубрика «Культ паход». У эфіры кожную пятніцу у 15:50. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У столицы 7:01. У студии Виктория Урбанович, витаю. Разведподразделение Беларуси и Казахстана проведут учение «Лесное братство». Военнослужащие двух краин обменяются опытом по организации проведения разведки, а так само будут удосконаливать совместные деяния при выполнении разведзадач. А кроме того, предугледжен обмен опытом помеж военнослужащими двух краин по питаниях организации и ведения разведки. Масштабная экспозиция, насыщенная деловая программа объединяют лидеров индустрии из России, Беларуси и других стран ЕАЭС с метой развития кооперационных ланцужков и трансферу передовых технологий. У Минску на площади 20 тысяч квадратных метров снова пройдет международная промысловая выстава «Иннопром Беларусь». С 30 вересня по 2 кастрычника 2026 года столица Республики Беларусь другий раз станет центром евразийской промысловой интеграции. Свою дел у выставочной экспозиции подтвердили уже ключевые игроки российской и белорусской промысловости. Великий хоккей снова у Минску. Сегодня «Динамо» стартует в новом сезоне континентальной хоккейной лиги. Для «Зубров» он станет 19-м по лику. У своем первом матче столичный коллектив прийме на льоде Минск-арены «Торпеда» с Нижнего Новгорода. Усе квитки на первые матчи команды раскупили литерально за годину с моменту их поступления в продаж. На автодороге Минск-Гродно з'явилася система, якая попереджвае водителяў об з'явленні диких живёл. Сучасные камеры отсочваюць обстановку у режиме реального часу. При наближении лесного насельника до проездной частки на электронном табло адразу загорается жёлтый знак и з'является попереджение об небезпеці. По информации Белгидромета, у Беларуси 7 вересня чекается переменная облачность, переважно без опадков. Только ночью месяцами по полночным исходе республики пройдут невеликие короткочасовые дожди. Ветер полночно-заходний умеренный, месяцами порывистый. Температура по ветру минимальная ночью плюс 5-10, максимальная днем плюс 15-22. У областных центрах Витебской и Могилеве 17-19, Гомеле и Гродно 18-20, Бресте 20-22. У столицы ночью плюс 7-9, у день плюс 18-20. Переменная в облачность без опадков.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столица.
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых невероятные исторические вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Радио столица. Кропкабай.
3: Новіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай. Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Галоўнае прачнуцца ў свой час, бо адбываецца такое панядзелак, а ты яшчэ як быццам бы не гледзячы на тое, што ты ўжо на працы, не выйшаў з выхадных, вось літаральнае мнение. Да гэтага я ў Светлану наша гукарэжысёра пытаю, колькі засталося, не да эфіра кажа, не колькі, ўжо шапка пайшла. Ну а мы прыйшлі сюды.
2: Вася, эфір скончыўся ўжо.
1: Не. А дзе я быў? Сябры, калі ласка, адкажыце, можа у вас такая гісторыя была, што вось дзень які-небудзь вы, ну, мы там не кажам пра некія дрэнныя звычкі, а наогул ён такі напружаны быў, і толькі калегі, можа, ўспаміны некія фотоздымки вам про это нагадываюць, и вы такие: ого, я тут был, и я
2: так,
1: тут был.
2: Звычайно по вопросу, ты думаешь, ой, не, я наш была у іншым. Почакайся, так. Коли это было, ой, а прическа якая была, а окуляры, а маникюр. О, прошло 3 месяца. Ну, вот такие у меня так само бывают отключения. А вот чому?
1: Чому?
2: Потому что я гуляю с солнцем. Вот я прочинаюсь и думаю, ну что, кто кого, кто раней, давай, я чекаю, у
1: чеканки
2: гуляю, а оно не выходит.
1: Ну, слухай.
2: И вот я уже и собралась, и опранулась, и стою.
1: А солнце выйдет?
2: Ну, такое вот у меня питание. Ну, вышло, конечно, потом. Ну, поздно, а я ему сказала, ну ты чего? Чего ты спазняешься? А оно мне будет горше. И так. Вот, такой у меня сегодня настрой. Восеньский, ну, вельми восеньский сегодня настрой.
1: Солнце, якое каже, тебе будет горше, это не твое солнце, шукай іншее.
2: Будет позднее.
1: Якое скажу, будет лепше.
2: Ну, я спадзяюся, понеделок я после выходных. Я же, Вася, была на активных выходных.
1: Расскажи, калі ласка, что
2: было
1: там у
2: тебя?
1: Было в окна.
2: Это было вельми активно и так цікаво. Я амаль отчула эту вышиню, как птушка. А все чому? Тому, что на своих двух без опорных страховых элементов. Вы бачите, как я могу? Запросите меня, коли что, куда я вам допомогу.
1: Ты гляди, так не рызыкуй. Мне все ж таки хочется, кого наше шоу «Веселые твары» протягивалось в таким больш звыклым складе. Ну, дарыш, я так гляжу, у нас шмат у кого такие активные выходные были. Сябры, ну что, у нас понеделок, новина, ну не то, каб яна такая, каб разгуляться, кажуть, а лишь мы вас попярэдзім. Навукоўцы выявілі, ну, мы спадзяемся, што вы ўжо паснедалі. Вы чаму тлумачым? Навукоўцы выявілі паразітаў амаль ва ўсіх даследаваных тунцах.
2: Ну, рыба такая.
1: Тунец. Так.
2: Экзотка.
1: Так,
2: хотя она стала
1: так,
2: для
1: так,
2: нас...
1: Так. Як кажуть, вось і казачкі тунец. Ось, бразильские доследчики проверили 53 полосатые тунцы и выявили червяку у 51 рыбе. Это 96% узоров. Уся специалисты налічили каля 1600 паразитов. А? Угу.
2: Вось тобі
1: где наша бульбачка? Так. Гэту спеціальную увагу прыцягнула тое, што чарвякоў знаходзілі не толькі ва ўнутраных органах, але і ў цягліцавай тканіне, якую ўжываюць у ежу, у тым ліку, у сушы і ролак. Паразіты ў цягліцах былі выяўлены амаль што ў 59% даследаваных рыб. Вось так, сябры. Сушы і ролы. Адмена. Драники – это наш must-have. Ну, вот.
2: А потом нечто и у бульбы знойдут. Про это завтра мы расскажем.
1: Ну, коли знойдут, то мы расскажем, сябры. А лишь, коли вы шукаете добрую рок-музыку, заставайтесь тут с нами на хвале радио «Столица». У нас шмат добрый настрой, шмат доброй музыки. Ну и спадзяемся корыстной для вас информации. На протягу 2 годин будем разом. Кто тут разом с вами? Ева Пламенова. Меня зовут Василь Данилов, Светлана Антонова за гукорежиссерским пультом. У худким часе вернемся, поглядим, что у нас на дорогах столицы отбывается. Ну, а пакуй что, давайте Adelita Sway послухаем. Ой, тут такое пытание. What if you go?

0: Радио «Столица».
1: В столице 9 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Добрая раница. Суд сегодня почне разглядать криминальную справу Карніка Буглая. Это уже восьмая в истории Беларуси справа у дочинении до нацистов и их пособников, якой будут слухать посмяротно партии кулегиноцид. Генеральная прокуратура установила 29 эпизодов его злочинной деятельности, серед яких изнищение вёсок и забойство как минимум 174

0: Ну, не глядя на то, что композиция самая ведомая у Европы, The Final Countdown, свою финальную от Дикена и Эши на рок-сцене не зарабили. Чему? Тому, что я здесь тебе большую сгубил новину про то, что они там выпустили такие, на жаль, не памятаю, те полноформатный альбом, те некие синглы треба буде удакладнить. Это так стушку гартау. Тому, сябры, рок-життё протягивается, рок-музыка гучить, и мы с вами разом слухаем это все на хвале Радио Столицы, за что вам великий всем дякую.
1: У нас же так само, не финально.
0: No, it's not final countdown.
1: За целый оркестр. Три человеки просюють. О, як мы умеем.
0: Так, треба дочекаться пятницы и сходить в караоке. И вот это все, что на запасится на протягу всего тыдня, все, что мы с вами слухаем в эфиры. Чому вот не выдать на 100 баллов, а? Тебе было, ты дальше, Ева, у караоке...
1: Цікавый факт.
0: No.
1: Не ходила николи у караоке и не пойду.
0: Ну, а слухай, вы со студию музычную... Николи, не кажи, Николи.
1: У музычной студии ходила, там ходили мы, там спевали... Тренировались.
0: Сто и ста у тебя было?
1: Ну, по меркованиях выкладчицы нет. Далеко было не сто, а треба было еще працевать и працевать. Ну, и зараз треба працевать.
0: Ну, слухай, працевать завсёды приемно, особливо, коли тебе подобается эта праца. Ну, я только над собой працевать не вельми приемно. Чому? Потому что...
1: Ну, складано.
0: Ну, так, по-перше, грошей не платить. Ну, и, як там кажуть, начальник... Ну, ён не самы.
1: Ну, пачакайце. Можа, калі ты займаешся самаўдасканаленнем, гэта ўплывае на тваю і працу, на твой заробак, потым ты бах і на машынку зарабіў. Застаецца толькі выбраць, праўда?
0: Так, сябры, працягваем гэта рабіць, але ж тут яшчэ пра вось адна справа набыць сабе машынку, а іншая справа яшчэ падаткі за гэта выплачваць. Менавіта пра гэта ў нас будзе тэма ў нашай рубрыкі «За рулём». Алло, нечто терминовое?
2: Я спросила тебя, а ты...
0: Слухай, давай поздней, я за рулем. Так вот, Ева, мы тебе выбираем авто, как еще потом, ну, не платить эти податки для премиальных авто, которые предупреждены у нашей краине. Ну, а может, наоборот, слухай, ты такая, я могу себе дозволить. Я могу себе дозволить и премиальное авто.
1: Я могу себе уявить, так, что я могу себе это дозволить.
0: Ну, чому,
1: это первый крок.
0: Это так первый крок уявить, а потом все... Чому не? Чому не? Так вот, сябры, транспортный податок для премиальных авто у Беларуси сёлета. Ось что там у нас есть? Китайские бренды. Владельники не будут платить податок повеличенный у 10 разов у поширении перелику люксовых машин на китайские и поднево-корейские модели, покуль нема необходимости яны, танней за европейские аналоги. Кто платит по повышенной ставке, это владельники автомобилей со спису Саумина, некоторые Audi, усе Aston Martin, шматлики BMW, Bugatti и Lexus. Это закране каля 3000 человек. Что будет за невыплату податку? Администрационная отказность отменена. При долгу свыше одной базовой величины, зараз это сколько? 45 рублей, да? Проз год налечить пеню у 15% от суммы долгу, например, от 100 рублей дадут еще сколько?
1: 15.
0: Так податково может спогнать долг примусово про спрацу або пенсию, додатково утримавши выконавший сбор. Вот так, сябры. Поглядите, на каких авто вы ездите, и когда попадаете под этот податок для премиальных авто, ну, лепше, махчима... Слухай, когда есть гроши на премиальное авто, то, я так меркую, есть гроши на податок.
1: Ну, как спокойно потом было.
0: Ну, так,
1: а то потом минус машинка и только плюс... выплата.
0: І плюс пішаход. Так,
1: сябры, рухати дорогах.
0: А ми з вами рухаємося наперед. У нас, нагадаємо, часопус «Пінадзённашк» не збирається. І роковые думачки на протягу сьогодні години. До речі, з'явилася подказочка у телеграм-каналі «Радіо Століца». Можете поглядіть, коли вам эта інформація, ну, не хапляє. Для того, каб здогадатися, що наприкінці години будемо слухати. Почекайте, коли ласка, крышечку у худким часі вернемся, і в ефір ще будемо додаткову інформацію оглушувати. Ну, а коли у нас Зандре Хіро з композиції «Money on my mind».

0: Вову Кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думочки у нас у эфиры. Яны з'явіліся. Робим вам першую подкастку на сёння, крышку ранее у телеграм-канале «Радио Столица». Можете поглядеть. Коли недостатковой информации, послухать. Миласка, у нас будет два блоки про гурт и про композицию. Ну, если по такой схеме працуем, а вы догадались, в якости проможца так само у першим на этом тыдне на проканцы годины послухали правильный отказ.
2: Ну, а потом, як догадаетесь, альбо будете мать просто некие меркаванні, коли ласка, досылайте их у наш телеграм-канал «Радио Столица». Вось под гэтым кружочком подказка, альбо на номер. Это наш особистый номер у телеграм 996-002 код 33. Вот такие правила, алгоритм. Только подкастки застоятся. Агучно.
1: Ну что, хотя бы подкастки. Одну. Так, первое на сегодня. Вокалист творил властный популярный бренд одения. Коллекции часто распродаются за личные хвилины. Гурт починал в 2004 году из экстремальных жанров. Это дедкор и тяжкие металкор.
2: Засумывали мы на таких песнях.
1: Так. Ну, а шансом гучания стало мягчайшим, включающим элементы электроники, поп-музыки, хип-хопа, что выкликало спрэчки сярод старых фанатов, але принесло группе сусветную славу. Вось так, сябры, хто гэтыя модники на сцене? Трэба адзначыць, што назва гэтага калектыва, яна не каротенькая. Тут одно, два, три, чатыры. Чатыры словы.
2: Так, пералічыла па пальцах, абсалютна правільна. Тут просто ёсць і слова, ёсць і, так бы мовіць, прыназоўнікі. Вось такое.
1: Ну, так. Ну, ёсць. Ну, калі вось лічыць, ось... Одно, два, три, четыре. Слухай, мне было вельми цікаво поглядеть. Ну, а у тебя 5 отрымливается.
2: У меня 5 отрымливается, так.
1: Чому? Одно, два, три, четыре. Ну, чому 5? Светлана, корки, четыре. Светлана каже, четыре. Гуманитары, слухайте. Гуманитары. Сябры,
2: ну, что сказать, подказала,
1: Так, сябры.
2: Чатыры.
1: Чакаем ваши варианты. Магчыма, вы здагадаецеся і про музычную композицию. Калі не, у хуткім часе вернемся, абавязкова расскажем. Что у нас у пенні дзён наших будет? Что там назбиралось?
2: Вельмі сур'ёзна. Вельмі сур'ёзна будзе. Я нават баюся. Але, ну, падтрымайце мяне, потым будзем абмяркоўваць.
1: Ну, не то, каб напужала, але ж вось чакаем. Чакаем абавязкова. Сябры, у хуткім часе вернемся з пены дзён наших. Ну, а пакуль што заставайцеся на хвалі радыё сталіцы. У нас тут самы сапраўдны рок.

0: Набить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну что, сябры, у нас есть махчимость вам подказать на конт песни, якую у наших роковых думочках мы будем слухать, ну, уже у худким часе. Про группу мы вам казали, что там вокалист творил властный популярный бренд «Одиня», и комусь из вас это дало вельми такую добрую подказочку, вы сдогадались.
1: Про гурт, так.
0: Про гурт,
1: а у вас
0: так.
1: Есть нюансы.
0: Нюансы есть, так. Музычная композиция, сябры, оглядники и фанаты часто зазначают, что мотивы и структура этой песни моцно нагадывают золотую эру Линкин Парк часов альбома «Метеора».
1: Натхнялись люди. Такое
0: так,
1: бывает.
0: Так, сябры, а лишь не Линкин Парк мы будем слухать. Линкин Парком они натхнялись.
1: Оговорились. Не.
0: Так. Официальный видеоклип на песню, он состылизованы под видеогульню в жанре киберпанк-фэнтези, снял особисто вокалист у своего авторства с режиссером Plastic Kid. Вот так. Вот это все подказочки на сегодня, что тычется гурта музычной композиции, какие мы будем слухать у якости правильного отказа в наших роковых думачках. Это будет в худким часе. Еще мы вернемся с нашими часопусами, доведемся. Я сказала, что сегодня недалеко пошла ее фантазия.
1: Ну так, я прошу всех офисных супрасовников активизоваться. Зараз сябры, будем разбираться.
0: Офисники все огульный сбор, я кажут, будем там сдогадываться, что Ева сегодня нам у якости фантазии, а у якости правильного заголовочка пропануя. Дочекайтесь, ну а пока, как завсёды, оставайтесь на хвале радиостанции.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна.

Гидромета у Беларуси сегодня пераменная воблачность, пераважно без опадков, ветер, а местами порывистый. Температура поветра плюс 15-22. У областных центрах у Витебской и Могилеве 17-19, у Гомеля и Гродно 18-20, у Бресте 20-22. У столицы плюс 18-20, пераменная воблачность, без опадков.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Многія грамадзяне яшчэ пры жыцці імкнуцца распарадзіцца сваёй маёмасцю і размеркаваць усё, што ім належыць паміж спадчыннікамі. Але часам паўстае пытанне, як зрабіць гэта лепш – аформіць дагавор дарэння або скласці завяшчанне. Гэтыя два дакументы маюць прынцыповыя адрозненні. Паспрабуем разабрацца. А дапаможа нам у гэтым натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Карына Фяткович.
2: Часта натарыусы слышат пры кансультацыях «Мы хотим переписать имущество». Вот переписать имущество как раз-таки каждый понимает по-своему. Кто-то понимает, вот переписать это подарить сейчас, хочу передать, и это будет договор дарения. Кто-то имеет в виду, хочу как раз-таки после смерти, и это будет работать в момент с завещанием. Договор дарения и завещание – это два совершенно разных документа по своим последствиям. Договор дарения – это безвозмездная сделка, по которой одна сторона, даритель, передает собственность имущества другой стороне, одаряемому. Что завещание, что договор дарения – это безвозмездная передача имущества. Отличие лишь договор дарения – это сейчас передается завещание на случай вашей смерти. Никакого встречного требования вы не можете к себе требовать. Ключевое отличие договора дарения от завещания – это момент, когда происходит переход права собственности на недвижимое или движимое имущество. Если вы дарите, это переход права собственности сейчас. Если завещание, это переход права собственности только после смерти гражданина.
1: До формы договора дарения и завещания предъявляются особливые потребования.
2: Завещание должно быть совершено только лично. Завещать по доверенности невозможно. В отличие от договора дарения. Договор дарения могут сделать стороны, даритель и одаряемый, либо их представители по доверенности. Договор дарения может быть совершен устно, символическим передачей имущества другому лицу, может совершен быть в письменной форме, может также подлежать нотариальному удостоверению при желании обеих сторон по договору. И в случае передачи в дар недвижимого имущества также подлежит государственной регистрации в органах БТИ. Завещание составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Это обязательное условие. Завещание можно написать лично, от руки, собственноручно, либо же может написать завещание нотариус со слов завещателя. Но при этом необходимо, чтобы присутствовал свидетель, посторонний человек со своим паспортом. Для совершения договора дарения необходимо собирать определенные документы. Для того, чтобы сделать завещание, необходимо присутствие завещателя, его паспорт и документы, подтверждающие наличие льготы.
1: У адрозненні ад договора дарення таямніца завяшчання ахоўваецца законам. Такі документ падлягае выкананню толькі пасля смерці завяшчальніка. Аднак да гэтага грамадзянін можа ўносіць у яго карэктывы ці наогул адмяніць.
2: Завещание вы можете в любое время отменить, изменить, либо написать новое у нотариуса любого Республики Беларусь. При этом вы не сообщаете причины вашего решения никому, даже нотариусу. Договор дарения можно отменить лишь в определенных случаях. И если касается договор дарения, удостоверенный нотариусом, то можно предусмотреть право отмены дарения в случае, если даритель переживет одаряемого. Завещать либо подарить можно любому лицу, абсолютно. Будь то совершеннолетний, либо несовершеннолетний. Завещать также можно, мы не забываем об этом, юридически лицам, либо Республики Беларусь. За необходимой консультацией можно обращаться к любому нотариусу Республики Беларусь.
1: И самое важное, незалежно от умов завещания, частку спадчины отримливают обовязковые спадчинники.
0: Правовое поле. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У столице 12 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Президент оценил деятельность белорусского парламента, примаючи с докладом старшиню Палаты представников Игоря Сергеенко. Керовник державы поцікавіўся готовностью депутатского корпуса до черговой сессии, якая открыется 15 вересня. Александр Лукашенко отзначил, что законотворчасть – это тяжкая праца, якая не терпит усплесков, и подкреслил, что парламент працуе спокойно и займается своей справой. Верховный суд Беларуси почал слухание справы карника Александра Буглая, якого обвинувают в геноциде белорусского народа. На рахунку подсудного каля 30 эпизодов злочинства, включая знищение вёсок и забойство мирных жыхароў. Як заявил дзярж обвинаваўца Дмитрий Марусов, Генеральная прокуратура собрала полную доказную базу его вины.
2: Он с первых дней Великой Отечественной войны поступил на службу к немецкому командованию. С июля 1941 года стал руководить военизированным подразделением при 551-й полевой комендатуре. В последующем перешел на подчинение Гомельской полевой жандармерии. Отмечу, что уже в декабре 1941 года Буглай возглавлял преступную группу, затем роту, после батальон, именованный «Белой командой». Такое название команда получила, потому как использовала зимние маскировочные халаты при осуществлении своих акций, а также операций.
1: Черговый тур футбольного чемпионата Украины в высшей лизе сегодня завершится двумя матчами. У Минску престоличная Ислыч прыме Дзяржинский Арсенал, а у Бресте мясцовый Динамо позмагается с белорусским Батэ. На гэты момент турнирную таблицу узначальвае Ислыч, у актыве якой 41 балл. Минску зараз 17 градусов. По информации Белгидромета, у Беларуси сегодня переменная облачность, пераважна без опадков, ветер местами порывистый. Температура поветра плюс 15-22. У областных центрах у Витебску и Могилеве 17-19, у Гомеля и Гродно 18-20, у Бресте 20-22. У столицы плюс 18-20, переменная облачность без опадков.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Это были Dire Straits, Money for Nothing, на хвале Радио Столицы. Ну, сябры, кажуть, те ж самые груши, як той самый ветрык. Гэта энергия, гэта стимул и гэтак далей. Вось, каб их зараблять, каб их стратить, каб яны были. Ну, не ведаю, у кожна у нас свои особные адносіны с гэтай рэчу. Калі яны ёсць, прыемна, калі их шмат, голова час от часу болить, калі их нема, она еще больше болит. Тому, коли отымливается некий такой хорошо утымник у финансового баланса робить, коли ласка, дайте некий аппарат, как это можно зарабить у этом житте. Ну, а мы с вами робим этот понеделок еще больше приемным. На дворе нам все не сприяем, но и не только я, но еще и самая лепшая рок-музыка на хвале Радио Столицы. Меня зовут Васин Данилов, всех витаю. Светлана Антонова сегодня за звукорежиссерским пультом. Именно это она будет робить наш настрой по музыке. Так, про что с вами будем размовлять в этой године? Про то, что новый великий кроссовер з'явился и доступный нам. Ну, насколько он доступный, снова же по тем же грошам и по остатним вось моментам про вам про это расскажу обовязково. Ну и мурал з'явился до 80 годзе, кого иде. Так само, сябры, будет у ближайшей будущей информации. Ну, а что мы послухаем? Крышку позднее. Чайф з'явится со своей Аргентина, Ямайка 5-0. До речи, миллениалы, ну и на вогу прихильники футбола, те памятаете вы этот матч, те глядели, это для вас история. Это был 98-й год, чемпионат света. Помню, там Габриэль Амар Батистута из Аргентины и иншие хлопцы робили это 5-0. Те вы памятаете, те глядели, напишите у телеграм-канале Радио Столица. Ну а пока что давайте разом так само слушать Bonfire, I Will Rise.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, есть у нас такая программа «Рок на колах». Там про рок-зорок, якія сабе гэтыя колы, ну, у добрым сэнсе. Это слово выбирали, выбирают. Ну, а мы с вами звычайные люди, что не можем себе дозволить. Были бы гроши, как кажут. Снова же эта тема у понеделок чомусь зайшла. Треба у Евы будет спытаться пламенную. Может, неким чином зорки так пораить нам, что робить. Викось, новый великий кроссовер «Бид». Ну, вы все ведаете, это так, электричка на колесиках. Сцилион 08, доступны у выгляде электромобиля и гибрида. Обедве версии могут быть полноприводными. Дружиня, это уже такие техничные моменты, почти 5115 мм, база 3030. Ну, все это в миллиметрах видовочно. Салон 5 або 6-местный багажник. Ну, это приемно. От 317 до 1881 литра. У базы установлены экраны на 12 и 17 дюймов. Панорамный дах, массаж сядений первого и другого шерогу. Климат-контроль на три зоны и комплекс ассистентов Good Eyes с лидаром. Так, гибрид у нас. Мотор 1,5 турбо, 156 конских сил. Нормально. Плюс электроруховик и суммарной могутностью до 544 конских сил. Батарея. Это цікаво. 55,8 кВт/год. Запас ходу 350-400 км. Ну, так само до батьков доехать будет махчимость. Электро. Так, у нас электроверсия. Могутность до 796 конских сил. Батарея 115 кВт-година, запас ходу 890 км. Ну, это у ободова баки. Ну, и еще может кудысь на экскурсию заехать. Есть попередние, передний багажник на 201 литр. Ну, и кольки это все каштуя? Питание номер один. Гибрид от 100 тысяч до 117-400 белорусских рублей. Электромобиль от 104,5 до 121,756 белорусских рублей. Сябры, самый час разбить копилку, ну и набыть себе на эту осень что-нибудь подобное. Ну а мы с вами рухаемся наперед, як завсёды, самыми лепшими музычными композициями. У нас крышку позднее Sunny Boys будет, так, а зараз будет у нас Sunny Boys, так само, як даже там у нас и Эверестик будет с композицией «Поцелуй», ну и Red Hot Chili Peppers будет в этой године, Can't Stop, сябры. Это все у нас тут в самом ближайшем будущем на хвале радио «Столица». Оставайтесь с нами.

0: Радио «Столица».
1: В столице 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко принял с докладом старшиню палаты представников национального сходу Игоря Сергеенко. Керавник державы поцікавіўся готовностью парламента до новой сессии, ходом працы над законопроектами, а так само тем, якая депутатам потребна допомога и подтримка.
2: Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Это моя точка зрения, мое впечатление.
1: Практичная акция «Стоп-парковка» стартовала с понеделка у Минску. На протягу 3 дней супрацовники Державтоинспекции будут спынять порушение правил припынку и стоянки транспортных сродков. Подробязностями поделился начальник отдела по агитации и пропаганде столичной Державтоинспекции Артем Няхай.
3: В рамках рейдовых мероприятий внимание сотрудников ГАИ будет обращено на транспортные средства, припаркованные с нарушениями на таких местах, как пешеходные переходы и в непосредственной близости от них, тротуары, парковочные места, предназначенные для инвалидов, места, предназначенные для зарядки электроавтомобилей, места, где стоянка транспортных средств затрудняет работу коммунальных и экстренных служб. В случае, когда припаркованный автомобиль создает реальное препятствие для движения – или нарушает правила, законодательством предусмотрены меры воздействия, включая принудительную эвакуацию на охраняемую стоянку. Помните, прежде чем оставить свой автомобиль, убедитесь, что он припаркован в соответствии с требованиями правил дорожного движения.
1: Зараз 18 градусов. По данных Белгидромета, завтра, 8 вересня, у Беларуси чекается переменная облачность и без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 2 до 11. У день 20-26 тепла. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 20-22. У Гомеле 21-23. У Гродне 23-25. У Бресте 24-26. У столицы у ночи плюс 8-10, один 20-22 тепла. Невеликий короткочасовый дождь.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: огонек на радио столица.
1: Так, сябры, часто такое здарается, все-таки думаешь, ну все, отплачено за выходные, в понедельник раницу прочнусь, такие силы у меня будут. Я зараблю все в этом свете, что назапасилось за 10, 15, 20 годов. Потом у понедельник раницу прочинаюсь, такие, где мои силы, где я, чому на Богу я еще на этой планете, а не с марсианами, ну, например, там, глядим нечто по мясцовому телебачению. И причиной этому может быть самый звычайный храп. Сябры, и не только, ну, для вас видовочно, это не проблема, а для новокольных есть такие питания. Ну, а для вас, скорее всего, таки могут вас штурхать ночью и с одного на другой бок перекатывать, как не чуть всего этого. Есть решение. До речи, наушники, которые заглушают храп партнера, сочат за сном и працуют, как будильник, худко поступить у продаж. Кейс, слухая, что бывает на вокал, распознае храп и включае гук, які маскирует его. Сами затычки отсочивают пульс и стадии сну, а статистику раницы можно поглядеть прямо на экране кейса. Наушники специально сделали максимально плоскими, как у них было зручно спать навод на боку. Релиз пройдет у листопаде. Худка, сябры, чакаем. Вересень, кастрычник и листопад. Дарыча, як подарунок, махчыма, под елочку на Новый год, чаму не? Ось я лічу, что это вельми, вельми добрый подарунок, особливо для того, как заховывать добрые семейные отношения. Бо, ведаете, час от часу это проблема. Ну, нема такой той проблемы, якія... Якую немагчыма вырашыць. Ну, а мы з вамі, сябры, рухаемся без перашкод наперад. У нас The Artist крышку пазней, там беларусы паявяцца. Ну, а пакуль што Airborne паслухаем. Дарэчы, гэта яшчэ адны, калі не памыляюся, прадстаўнікі аўстралійскага так званага паб-рока. Blonde, Bad and Beautiful называецца кампазіцыя. Ну, і даю вам невялічку падказачку. Можна зайці ў телеграм-канал Радіо Страна в рубрику «Свежачок», там от них так само есть особная музычная композиция. Заставайтесь с нами.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Кіраўнік дзяржавы прыняў з дакладам старшыню палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Ігара Сергіенко. Акрамя падрыхтоўкі да чарговай парламенцкай сесіі, Александр Лукашэнка пацікавіўся аб працы ў Віцебскай вобласці. Нагадаем, Ігар Сергіенко з'яўляецца ўпаўнаважаным прадстаўніком прэзідэнта па гэтым рэгіёне.
2: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну и ваше впечатление о работе в Витебской области.
1: Бульбу у Беларуси прибрали с 10% запланованных площ, поведомили у Министерства сельской господарки и харчевания. Накопано 78 тысяч тонн с средней урожайностью 356 центнеров с гектара, а збожевых с уликом рапсу намолочено на Украине уже 9 миллионов 170 тысяч тонн. Системную коррупцию дорожно-будовничьей галине выкрыли супрацовники службы по борьбе с экономичными злочинствами и Генеральной прокуратуры. Полтора года службовые особы с четырех областей Беларуси брали хабары от удельников тендеров за покупку запчасток. Огульная сумма незаконных узнагород перевысила 55 тысяч рублей. Удочинение до пяти фигурантов об сбудженных криминальные справы.

Мінску зараз 18 тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается переменная воблачность и без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 2 до 11, у день 20-26. В областных центрах у день чакается у Витебску и Могилеве плюс 20-22, у Гумеле 21-23 тепла, у Гродне 23-25, у Бресте 24-26. У столице у ночи плюс 8-10, у день 20-22, без опадков.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Драгічын глядзець на драўляную прыгажосць 19-го стагоддзя і на сучасную таксама. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Куды ідём? На вуліцу Леніна. Тут сустракаем помнік народнага драўлянага дойлідства родам з 1863-га. Царкву Стрэчэння Гасподняга, расказвае наш гід, настаўнік гісторыі грамадазнаўства гарадской школы нумар 1 Сергій Валасюк.
2: Стиль очень интересный, мне кажется, потому что это эклектика белорусская. То есть так внешне она вроде бы традиционный классицизм, но с элементами готики. Вот окна готические, там еще что-то. Поэтому это такое, ну, интересное сооружение. В старых книгах есть описание, что там было очень много икон, старинных икон. И чудотворная икона находилась святого Николая. Но в годы Первой мировой войны все это вывозилось. И потом оно бесследно исчезло. Нет, церковь не разрушали, даже так кардинально не перестраивали, скажем. Она такая вот, как она была по проекту 1863 года, такая она и есть.
1: Цікава, что у конце 1970-х у городе почали перебудовывать основную дорогу. И она повинна была проходить менавіта у тым месцы, где стоит храм. Яго збіраліся цалкам разбурыць, але мясцовыя жыхары ўсталі на абарону царквы, яны вялі кругласутачнае дзяжурства. У выніку дарогу перанеслі трохі ў бок, а храм застаўся цэлы. Дарэчы, па дыяганалі ад яго старажытнага стаіць самы малады культавы будынак горада, храм прападобнай Еўфрасіні Полацкай, узведзены ў рэтраспектыўна-рускім стылі. Яшчэ адзін храм – касцёл. Таксама на вуліцы Леніна знаходзіцца, дакладней, на перакрыжаванні з Кастрычніцкай, пабудаваны ў наш час.
2: Построен в таком тоже очень своеобразном стиле. Красный кирпич, ну там, может быть, разве что окна только немножко напоминают какую-то готику. Ну, что-то такое современное. Как-то он очень хорошо вписался, кстати, тоже в ансамбль города, потому что он так стоит немножко как бы повернут на юго-запад, в сторону Рима алтарем. И получается, что перед ним такая площадка небольшая. Но стоит вот на месте, где когда-то синагога находилась в старые времена.
1: Словом, на правильном месте стоит, и это не пра веру вызнання, пра веру ў Бога. Увогуле, будзеце ў Драгічыне, пазнаёмцеся з яго храмамі, з рэлігійнага боку і архітэктурнага. І гэта дакладна цікавы занятак. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. За 2.5 года працы депутата у 8-го скликания выбудована докладная система працы депутатского корпуса. Об этом президенту доложил старшиня Палаты представников Игорь Сергеенко. И он отзначил, что за 3-ю сессию парламентарии приняли 89 законопроектов, по 78 из яких праца целком завершена. Яны уже стали законами.
2: Уважаемый товарищ президент, за 2.5 года работы 8-го созыва депутатский
3: корпус... 2.5 года?
2: 2.5. То есть фактически половина депутатского срока. Да, выстроена система выполнения депутатских полномочий, государственной политики, ваших указаний, ваших подходов. Депутаты приобрели за этот период опыт работы по подготовке законопроектов и готовя конкретные законопроекты, выступая на заседаниях, задавая вопросы, комментируя в средствах массовой информации. Определенный опыт международной деятельности, ну и, конечно же, немаловажно, это работа в избирательных округах.
1: Рух у бок Брэста цалкам перакрыты на 326 кілометры трасы М1 за дарожна-транспартнага здарэння. На дарозе перавярнуўся вялікагруз. На месцы зараз працуюць супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. У Гродні выкрылі службу таксі, якая 3 гады выплачвала кіроўцам заробкі ў канвертах. Паводле даных камітэта дзяржконтролю, больш як 120 супрацоўнікам неафіцыйна выплацілі звыш 940 тысяч рублёў. Урон дзяржаве перавысіў 120 тысяч рублёў. У дачыненні да кіраўніка кампаніі ўзбуджана крымінальная справа.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Привітанне, дорогі сябры, чарговы панеділок, і гэта значыць, што мы звернемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Па традыцыі наш спікер, начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергій Васильевич, вітаю вас.
2: Добрый день.
1: А заўсёды пытаюся, з якімі навінамі, з чым цікавым да нас прыйшлі.
2: Ну, знаеце, наша служба всегда насыщена интересными событиями. Много мы задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения, задействованы в обеспечении культурно-массовых мероприятий, поэтому всегда есть чем заниматься, чтобы граждане себя чувствовали в безопасности, никогда не подвергали себя риску. В настоящее время мы продолжаем работу, как и на прошлой неделе, в рамках специального профилактического мероприятия «Внимание, дети!», работу с несовершеннолетними, продолжая пропагандировать соблюдение правил дорожного движения, ими обращая внимание на основные аспекты, которые нужно всегда выполнять и не допускать оплошности, для того, чтобы спокойно ходить в школу, спокойно возвращаться в школу и спокойно играть во дворе. Напоминаю то же самое и водителям о том, что необходимо помнить все-таки, осень наступила, изменились и условия дорожно-транспортного потока, интенсивность все-таки возросла, потому что поход детей в школу также дисциплинирует и водителей, потому что сопряжено и с подвозом, где-то и с временем выхода из дому одним и тем же цикличностью, и, соответственно, это может вызывать изменения в транспортных потоках, транспортных трафиках, и это необходимо учитывать, планируя свои маршруты, но и при этом учитывать, что коль плотность велика, значит, и есть отдельные требования, которые нужно в обязательном порядке выполнять. Не забывать про соблюдение скоростного режима, правильный выбор скорости, дистанция до впереди движущегося транспортного средства, предоставление преимущества при перестроении, ну и, безусловно, смотреть на светофоры. С утра хоть и заспаны, но красный всегда нужно замечать и ни в коем случае не проезжать.
1: Но вы сведете, Сергей Васильевич, вы сказали про светофоры, и одразу узгадывается ситуация, коли, ну, это вельми таки субъективный момент, коли едешь и сдается, ну, вось, як заусёды, ну, вось, некому постоянно зеленый, мне постоянно червоный. Что бы вы на этот кон сказали? Ці есть некий такий алгоритм работы светофоров, ці все это робится по жаданию, ці все ж таки отсочивается интенсивность руху, загруженность того или иного участка дорожной сетки?
2: Да, ну, это безусловно. Уже не раз я рассказывал, еще раз повторюсь всем водителям, что все транспортные потоки по каркасным магистральным улицам, они сканируются, они анализируются, и, исходя из этого, строятся графики работы светофорных объектов для того, чтобы можно было проехать по тому же проспекту, по той же улице, как говорится, по зеленой волне, не останавливаясь. Но для этого нужно соблюдать, как мы говорили с вами только что, скоростной режим, не превышать его ни в коем случае, и двигаться спокойно, без лишних маневров. На вооружении у госавтоинспекции стоит уже и искусственный интеллект, так его назовем, программное обеспечение, которое занимается постановкой и построением графиков работы светофоров. Для этого перекрестки отдельно оборудованы контроллерами, которые считывают транспортные потоки, для этого передвигаются в потоке в различное время суток для получения данных машины с GPS-трекером, которая собирает всю информацию, данные, и передает дальше на пульт управления транспортными потоками.
1: Ну, ось, дистанция, это, здається, знову-таки такое, такая штука вельми субъективная. Как ее правильно различить?
2: Ну, я вам скажу, что согласно правилам дорожного движения прописано, что дистанция должна быть такая, которая позволит водителю при обнаружении опасности, в котором состоянии, обнаружить, своевременно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки. Но это такое субъективно, то есть каждый сам себе оценит, сколько ему для этого времени нужно в случае, когда он увидит для себя опасность какую-то остановиться. Но мы рекомендуем такую народную, так скажем, наблюдение, да, может, оно и научно даже подтверждено. Это скорость движения, деленная на 2. Соответственно, получаются те метры, которые нужно соблюдать до впереди движущегося транспортного средства, чтобы водитель смог реагировать вовремя.
1: Пусть такая формула, коли ласка, сябры, запомните. Ну, а на конт все ж таки порушения, какие зараз наибольше часто спыняются вашими подначаленными? Что порушают, как порушают?
2: Вы знаете, инспектор ГАИ, он обращает внимание на все нарушения правил дорожного движения, но особо, конечно же, мы уделяем внимание И пусть водитель не обессудит, что привлекаем к административной ответственности. Это за те нарушения, которые влекут за собой дорожно-транспортные происшествия, особенно те, в которых получают увечья либо водители, либо пешеходы. Поэтому основной момент в городе Минске, мы обращаем внимание, это на проезд пешеходных переходов, предоставление преимущества там, где оно должно быть. Это проезд тех же перекрестков, которые включают в себя и предоставление преимущества пешеходам. Это и предоставление преимущества транспортным средствам, движущимся со встречного направления. Обращаем внимание очень пристально на соблюдение скоростных режимов, потому что, уже я говорил, водитель, нарушающий скорость движения, он вынужден нарушать и правила маневрирования, перестраиваясь из полосы в полосу, создавая небезопасные уже условия для остальных водителей, повышая тем самым риск дорожно-транспортного происшествия. Это водитель, который и не остановится на так называют мигающий желтый, который никогда не мигает, да, а будет пробовать проскочить через перекресток и на запрещающий сигнал, соответственно, допустит дорожно-транспортное происшествие. Это и водитель, который не пожелает приостановиться на пешеходном переходе для того, чтобы предоставить преимущество тому же пешеходу, и повлечет, соответственно, его травмирование. Поэтому основные моменты обращаем на это, но не упускаем также и вопросы, связанные и с техническим состоянием транспортных средств, контролируем и наличие допуска. Работаем с такими уязвимыми категориями участников дорожного движения, как пешеходы, как водители велосипедов, средств персональной мобильности. Напоминаю о том, что необходимо в последнем в обязательном порядке спешиваться, потому что наиболее частая причина ДТП с их участием – это игнорирование данного требования. И в коей мере они уже не оставляют ни себе, ни водителю шанса для того, чтобы избежать столкновения. Ну и детки, возвращаясь к началу нашей программы, это тот субъект, который непосредственно несет большую опасность как для самого себя, в первую очередь. Мы знаем, что чувство страха у них притуплено где-то, и не всегда действия их и поступки логичны. И это та категория, которой мы постоянно рассказываем, их вовлекаем в наши интерактивные игры, наши программы, которые помогают им изучить правила дорожного движения, помогают им понять, как правильно себя вести на дороге. И отрадно то, что сами они уже проникают с этой проблемой. И как мы отмечаем, что в каждой школе существует отряд юных инспекторов дорожного движения. Это такие же сверстники, такие одноклассники, которые образуют такой отряд, который пропагандирует соблюдение правил дорожного движения путем тех материалов, которые доступны нынешнему поколению. Это и различного рода сценки с показанием тех проблемных моментов. Это различного рода песни, это викторины, это те же виртуозные управления велосипедом, которые помогают последующему ребенку где-то вспомнить в нужный момент эту информацию на дороге и, наверное, воспользоваться.
1: Сергей Васильевич, я еще хотела спросить сам, на кон того, что хоть и обовязковое потребование рухаться с включенным ближним светлом фар у дневный час суток, я думаю, зараз не денежная акция ж завершилась, пятая версия, насколько я
2: помню.
1: Ты не меньше. Все-таки вы правили не спинять эту практику.
2: Вы знаете, эта практика приветствуется. Объясню почему. Потому что действительно это привлекает к себе внимание движущееся транспортное средство. Может водитель, либо пешеход тоже понять, в динамике находится, либо в статике этот автомобиль. И, соответственно, дает возможность принять решение какое-то, связанное с проездом, либо переходом проезжей части. Поэтому можно использовать данный девайс, так скажем, для своего обозначения и для повышения безопасности дорожного движения. Также не забываем, что и осень уже наступила, и зачастую у нас погода пасмурная, дождливая, и лишний раз машина обозначена включенными ходовыми огнями, либо машина обозначена включенным ближним светом фар, наверное, не помешает.
1: А что-нибудь пожидаем?
2: Ну, безусловно, пожидаю, как говорите, водителям всем всегда соблюдать правила дорожного движения, помнить о тех моментах, которые могут принести им какие-то невзгоды и неприятности, и всегда, садясь за руль, помнить о том, что они в ответе не только за свою жизнь, но и за других.
1: Дякуємо за розмову. Нагадаємо, сьогоднішній спікер, начальник управління Держутоінспекції Мінська Сергій Бабіч. Я Ждану Тантілєвська. Розвітуюся самими лепшими пожаданнями.
0: Актуальне питання, компетентне міркування, поради і статистика у програмі «Час безпеки». Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Многія грамадзяне яшчэ пры жыцці імкнуцца распарадзіцца сваёй маёмасцю і размеркаваць усё, што ім належыць паміж спадчыннікамі. Але часам паўстае пытанне, як зрабіць гэта лепш – аформіць дагавор дарэння або скласці завяшчанне. Гэтыя два дакументы маюць прынцыповыя адрозненні. Паспрабуем разабрацца. А дапаможа нам у гэтым натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Карына Фяткович.
2: Часта натарыусы слышат пры кансультацыях – мы хотим переписать имущество. Вот переписать имущество как раз-таки каждый понимает по-своему. Кто-то понимает, вот переписать это подарить сейчас, хочу передать, и это будет договор дарения. Кто-то имеет в виду, хочу как раз-таки после смерти, и это будет работать в момент с завещанием. Договор дарения и завещание – это два совершенно разных документа по своим последствиям. Договор дарения – это безвозмездная сделка, по которой одна сторона, даритель, передает собственность имущества другой стороне, одаряемому. Что завещание, что договор дарения – это безвозмездная передача имущества. Отличие лишь договор дарения – это сейчас передается завещание на случай вашей смерти. Никакого встречного требования вы не можете к себе требовать. Ключевое отличие договора дарения от завещания – это момент, когда происходит переход права собственности на недвижимое или движимое имущество. Если вы дарите, это переход права собственности сейчас. Если завещание – это переход права собственности только после смерти гражданина.
1: До формы договора дарения и завещания предъявляются особливые потребования.
2: Завещание должно быть совершено только лично. Завещать по доверенности невозможно. В отличие от договора дарения. Договор дарения могут сделать стороны, даритель и даряемый, либо их представители по доверенности. Договор дарения может быть совершен устно, символическим передачей имущества другому лицу, может совершен быть в письменной форме, может также подлежать нотариальному удостоверению при желании обеих сторон по договору. И в случае передачи в дар недвижимого имущества также подлежит государственной регистрации в органах БТИ. Завещание составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Это обязательное условие. Завещание можно написать лично, от руки, собственноручно, либо же может написать завещание нотариус со слов завещателя. Но при этом необходимо, чтобы присутствовал свидетель, посторонний человек со своим паспортом. Для совершения договора дарения необходимо собирать определенные документы. Для того, чтобы сделать завещание, необходимо присутствие завещателя, его паспорт и документы, подтверждающие наличие льготы.
1: У адрознення от договора дарэння таямніца завяшчання ахоўваецца законом. Такі документ падлягае выкананню толькі пасля смерти завяшчальніка. Аднак да гэтага грамадзянін можа ўносіць у яго карэктывы ці наогул адмяніць.
2: Завещание вы можете в любое время отменить, изменить, либо написать новое у нотариуса любого Республики Беларусь. При этом вы не сообщаете причины вашего решения никому, даже нотариусу. Договор дарения можно отменить лишь в определенных случаях. И если касается договора дарения удостоверенного нотариусом, то можно предусмотреть право отмены дарения в случае, если даритель переживет одаряемого. Завещать либо подарить можно любому лицу, абсолютно. Будь то совершеннолетний, либо несовершеннолетний. Завещать также можно, мы не забываем об этом, юридическим лицам, либо Республики Беларусь. За необходимой консультацией можно обращаться к любому нотариусу Республики Беларусь.
1: И самое важное, незалежно от умов завещания, частку спадчины отримливают обовязковые спадчинники.
0: Правовое поле. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка

0: Аб гэтым заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага суду Ігар Сергіенка, адказваючы на пытанне журналістаў па выніках даклада прэзідэнту. У рамках трэцяй сесіі палаты прадстаўнікоў прынята 78 законаў.
1: За период третьей сессии принято 78 законов. Примерно половина из них касается международной деятельности, что говорит об устойчивом росте международных контактов нашей страны и заключении межправительственных соглашений по ряду направлений деятельности. Все принятые законопроекты касались направлений укрепления обороноспособности, вопросов национальной безопасности, вопросов экономической сферы и социальной политики нашего государства. В своей работе мы исходили с требования главы государства. Законы должны идти от жизни, от тех проблем, которые сегодня волнуют конкретные трудовые коллективы, производственников и наше население. И работа строилась совместно с правительством, совместно с регионами, областями, городом Минском. Фактически все законопроекты, которые рассматривались в первом, втором чтении, они проходили серьезную ревизию, доработку, многие существенную доработку именно на площадке палаты представителей. Использовались выездные формы, заседания совета палаты, заседания комиссии, практико-ориентированные семинары. Ну, последний пример. Выезд части депутатов со специалистами рассмотрения в Чашинском районе, буквально на земле, хода подготовки к второму чтению законопроекта о мелиорации. В прошлом году выезд в институт Министерства по чрезвычайным ситуациям перед разработкой, окончательным рассмотрением законопроекта по МЧС. Ну, таких примеров можно привести несколько.
0: Грамадзянін Літвы спрабаваў увесці ў Беларусь беспілотны лятальны апарат. Інцыдэнт адбыўся ў пункце пропуску Грыгароўшчына, паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. Дрон канфіскаваны, адносна мужчыны распачаты адміністрацыйны працэс, яму пагражае штраф да 1350 рублёў. Па інфармацыі ведамства, за апошні месяц беларускія пагранічнікі спынілі 7 такіх правапарушэнняў. Сталічная «Дынама» открывае новы сезон кантынентальнай хакейнай лігі. Сёння на Мінск-арэне беларускія хакеісты сустрануцца з ніжагародскім «Тарпеда». Пачатак матча ў 19:10. Фанатаў просяць прыходзіць загадзя, а гульня адбудзецца пры аншлагу на трыбунах. Рэалізавана 9 тысяч сезонных абанементаў, а гледачоў не будуць пускаць у ядро стадыёна падчас перадматчавага шоу. Дзяржаўтаінспекцыя таксама папярэджвае павелічэнне транспартных патокаў у раёне праспекта Пераможцаў, вуліц Нарачанскай і Цімеразева і рэкамендуе загадзя выбіраць маршрут. У Мінску зараз плюс 19. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 2 да плюс 11, у дзень плюс 20-26. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 20-22, у Гомелі 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсце 24-26. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 20-22, без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, кропка бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Одной з тем доклада Ігора Сергієнки президенту стало развіццё Вітебщини, як адзначыў старшыня Палаты прадстаўнікоў, які таксама займае пасаду упаўнаважанага прадстаўніка кіраўніка дзяржавы Вітебскай вобласці. Плановая работа працягваецца, рэалізуецца шэраг новых інвестыцыйных праектаў.
2: Президент сегодня внимательно выслушал, задавал ряд вопросов о том, как обстоят дела на Витебщине, какие происходят изменения и что меняется с учетом и совещания, которое прошло в прошлом году, которое подвело итоги комплексного изучения, и президентом были поставлены задачи по развитию Витебской области. Идет плановая работа, реализуется ряд новых предложений, которые касаются и сферы переработки,

0: Драйв-чат.
1: Сябры мои, это радио столица, 18:19. Сегодня мы отзначаем день сбору грибов. Ну и, конечно, расскажу, какая зараз обстановка у нас не у лесе, але на наших дорогах. Тем, кто зараз едет куда-нибудь, может, нехто едет по грибы, особистое приветствие. И так само хочу особистое приветствие передать батьку своей коллеги зараз Дмитрию. Дмитрий Витебский, наш постоянный слухач, едет, слухает. Вам, Дмитрий, приветствие. Расскажите, как там у нас у лесе, коли вы были, коли не, хай Рита мне передасть. Ну, сябры, разобрались мы с приветствиями, а зараз разберемся с заторами. 7 баллов оценил их Яндекс. Бачим, что отбылась, на жаль, авария у нас на проспекте Незалежности, на перекрыжевании Незалежности и Янки Купалы. Затор у сувязи с гэтым от площади Перамоги до улицы Ленина. Классика, классика, гэта Ленина от Ульяновской у бок Незалежности. Так само застается у нас наш затор на Даугиновском тракте. Перекрытый рух частково, заторчик от Пригородной до Орловской. Орловская покуль без заторов, але затое затор мы бачим на улице Куйбышева. Тягнется он от проспекта Машерова до Сурганова. На Сурганова все добро. Идут у нас ремонтные работы на площади Якуба Колоса. Так само там крыху изменены рух, сябры. На МКАДе зараз все довольно спокойно, это добро. Ну и нагадаю, где працуют мобильные датчики контроля худкости. У Минску их можно назирать на проспектах Незалежности, Партизанским и Дзержинского. Так само на улицах Притыцкого, Маяковского, Дянисовской, Кижеватого, Ташкентской. А кроме того, конечно, на МКАДе, у Бресте, на улице Московской и Варшавской шаши, у Могилеве, на проспекте Витебском, на улице Чалюскинца, у Гомеля, на улице Советской, у Гродня, на улице Мясницкой. Ну и тем, кто зараз збирается по грибы, а может поедет завтра, расскажу, каким будет надворье. До речи, вельми и вельми грибным. Зменливое, але с плюсом. У Минску чекается 20-22, без опадков. Идеально, каб ехать у лес, там грибы будут, и шли дожди, тому сябры круто. Брест 24-26, тут сонейка, а сонейка, як чеканье, яно есть. И грибы так само любят и солнце, и вильгать. Берите кошики, худшей за грибами, сябры. Гродно 23-25, тут крыху есть ветерок, але без опадков. Ветер, як шепт лесу, и он подказывает, сябры, где шукать. Треба просто уважливо слухать. У Витебску чекается 20-22. В облачность, як грибное место, яна есть, але треба крыху приглядеться. Так само без опадков. Гомель 21-23. Надворье, як поспяховый выход. Выход у лес, конечно, теплое, без сюрпризов. Мне здається, вельми летнее надворье. Могилёв 20-22, тут ясное небо, як перший гриб, який ти знайшов на поляне. Гэта тая знаходка, якая меняє увесь настрой. І можна рухатися далей. Ми так само рухаємося далей. Под лепшие треки. Погнали! Погнали!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Что погрожає міншаніну за вимагальництво и чем скончився отпочинок для мангалу в Брестской области? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Міншаніна затримали за вимагальництво особливо буйним памерам. Подробязностями поделился представник Головного управления по боротьбе с организованной злочинностью и коррупцией Владимир Горогляд.
2: Установлено, что фигурант занимает должность начальника отдела на крупном предприятии по производству косметики. На протяжении 2 лет собирал информацию о ее финансово-хозяйственной деятельности. Уволившись по собственному желанию, перешел на работу конкурентам и решил использовать собранные данные с целью преступной прибыли. В августе 2026 года злоумышленник стал шантажировать 35-летнего руководителя компании, требуя за нераспространение имеющейся у него информации 1 миллион рублей. В ходе реализации оперативных данных во время очередной встречи с потерпевшей мужчина был задержан при силовой поддержке СПБТ «Алмаз». Следователями возбуждено уголовное дело за вымогательство с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Проверяется причастность фигуранта к совершению иных преступлений.
1: Громадянин Литвы спробовал незаконно увезти в Беларусь беспилотник. По данных Державного пограничного комитета, коптер мужчины перевозил у легковым авто. Беспилотник конфискованный, так само порушальнику погрожает буйный штраф. Отпочинок на присядибном участку скончился серьезным пожаром у Брестской области. Как высветилось, причиной стало порушение.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Александр Лукашенко прыняў з дакладам міністра па надзвычайных сітуацыях Вадзіма Сіняўскага. Кіраўнік ведомства праінфармаваў прэзідэнта аб наступствах моцнага ветру на мінулых выхадных і адзначыў, што стыхія не выклікала сур'ёзных праблем.
2: Страна в очередной раз справляецца са всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Міністерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. Значит, 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
1: Кіраўнік дзяржавы падпісаў указ аб фондах і дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя. Дакумент вызначае пералік асоб, якія могуць прымаць удзел у яе арганізацыі.

мы поплыли по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Парламент працуе нядрэнна, займаецца сваёй справай, заявіў Александр Лукашэнка, прымаючы з дакладам старшыню Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Ігара Сергіенко. Важнай тэмай сустрэчы стала развіццё Віцебшчыны. Ігар Сергіенка таксама займае пасаду упаўнаважанага прадстаўніка кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці.
2: Я так вижу, што, в общем, парламент работает неплохо. Палата прадстаўнікоў займаецца сваімі дзелами. Понимаю, што в калее палата в цэлым і да і депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа, тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мои впечатления. Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качанова, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете.
1: Республиканская олимпиада по финансовой грамотности стартует в Беларуси, поведомили в пресс-службе Национального банка. Первый этап во установах адукации пройдет в вересні, районный 16 кастрычника, областный 20 листопада, заключный этап 11 снежня. Удельники будут вырашать тестовые задания по темах особистых финансов, сбережений и укладов, лишбового банкингу, кибербезпеки и страхования. Призеров чекают грошовые премии. Міжнародныя спаборніцтвы «Мацнейшы пажарны ратавальнік» пройдуць у Мінску ў рамках святкавання Дня горада, паведамляе Белта. Турнір адбудзецца ў парку Перамогі. На старты выйдуць беларускія ратавальнікі, а таксама іх калегі з В'етнама, Сербіі і Расіі. Прадугледжана некалькі дысцыплін – індывідуальныя забегі, тандэм, тандэм-мікс і камандная эстафета. На пляцоўцы спаборніцтваў таксама пройдзе канцэрт з удзелам заслужаных артыстаў Беларусі, творчых калектываў і групы падтрымкі. По данных Белгидромета, 8 вересня у Беларуси чакается воблачное с прояснениями надворье.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Привітанне, дорогие сябры, черговый понеделок, это значит, что мы звернемся до темы гарантования безопасности дорожного руху. По традиции наш спикер, начальник управления Державной инспекции Минска, Сергей Бабич. Сергей Васильевич, витаю вас.
2: Добрый день.
1: А завсюду пытаюсь, с какими новинами, с чем интересным до нас пришли.
2: Вы знаете, наша служба всегда насыщена интересными событиями. Много мы задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения, задействованы в обеспечении культурно-массовых мероприятий, поэтому всегда есть чем заниматься, чтобы граждане себя чувствовали в безопасности и никогда не подвергали себя риску. В настоящее время мы продолжаем работу, как и на прошлой неделе, в рамках специального профилактического мероприятия «Внимание, дети!», работу с несовершеннолетними, продолжая пропагандировать соблюдение правил дорожного движения ими, обращая внимание на основные аспекты, которые нужно всегда выполнять и не допускать оплошности для того, чтобы спокойно ходить в школу, спокойно возвращаться в школу и спокойно играть во дворе. Напоминаю то же самое и водителям о том, что необходимо помнить все-таки. Осень наступила, изменились и условия дорожно-транспортного потока. Интенсивность все-таки возросла, потому что поход детей в школу также дисциплинирует и водителей, потому что сопряжено и с подвозом, где-то и с временем выхода из дому одним и тем же цикличностью. И, соответственно, это может вызывать изменения в транспортных потоках, транспортных трафиках, и это необходимо учитывать, планируя свои маршруты. Но и при этом учитывать, что коль плотность велика, значит, и есть отдельные требования, которые нужно в обязательном порядке выполнять. Не забывать про соблюдение скоростного режима, правильный выбор скорости, дистанция до впереди движущегося транспортного средства, предоставление преимущества при перестроении, ну и, безусловно, смотреть на светофоры. С утра хоть и заспаны, но красный всегда нужно замечать и ни в коем случае не проезжать.
1: Но вы сведете, Сергей Васильевич, вы сказали про светлофоры, одразу узгадывается ситуация, коли, ну, это вельми такой субъективный момент, коли едешь и сдается, ну, вось, як завсёды, ну, вось, некому постоянно зеленый, мне постоянно червоный. Что вы на этот кон сказали? Те есть некий такие алгоритм работы светлофоров, те все это робится по жаданию, те все таки отсочивается интенсивность руху, загруженность того те иншего участка улично-дорожной сетки.
2: Да, ну, это безусловно, уже не раз я рассказывал, еще раз повторюсь всем водителям, что все транспортные потоки по каркасным, магистральным улицам, они сканируются, они анализируются, и исходя из этого строятся графики работы светофорных объектов для того, чтобы можно было проехать по тому же проспекту, по той же улице, как говорится, по зеленой волне, не останавливаясь. Но для этого нужно соблюдать, как мы говорили с вами только что, скоростной режим, не превышать его ни в коем случае, и двигаться спокойно, без лишних маневров. На вооружении у госавтоинспекции стоит уже и искусственный интеллект, так его назовем, программное обеспечение, которое занимается постановкой и построением графиков работы светофоров. Для этого перекрестки отдельно оборудованы контроллерами, которые считывают транспортные потоки. Для этого передвигаются в потоке в различное время суток для получения данных машина с GPS-трекером, которая собирает всю информацию, данные и передает дальше на пункт управления транспортными потоками.
1: Ну, ось, дистанция, это, здається, знову-таки такое, такая штука вельми субъективная. Как ее правильно различить?
2: Ну, я вам скажу, что согласно правилам дорожного движения прописано, что дистанция должна быть такая, которая позволит водителю при обнаружении опасности, в котором состоянии обнаружить, своевременно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки. Но это такое субъективное, то есть каждый сам себе оценит, сколько ему для этого времени нужно в случае, когда он увидит для себя опасность какую-то остановиться. Но мы рекомендуем такую народную, так скажем, наблюдение, да, может оно и научно даже подтверждено. Это скорость движения, деленная на 2. Соответственно, получаются те метры, которые нужно соблюдать до впереди движущегося транспортного средства, чтобы водитель смог реагировать вовремя.
1: Вот такая формула, коли ласка, сябры, запомните. Ну, а на конт все ж таки порушения, какие зараз наибольше часто спыняются вашими подначаленными? Что порушают, как порушают?
2: Вы знаете, инспектор ГАИОН обращает внимание на все нарушения правил дорожного движения, но особо, конечно же, мы уделяем внимание, и пусть водитель не обессудит, что

0: то привлекаем к административной ответственности. Это за те нарушения, которые влекут за собой дорожно-транспортные происшествия, особенно те, в которых получают увечья либо водители, либо пешеходы. Поэтому основной момент в городе Минске, мы обращаем внимание, это на проезд пешеходных переходов, предоставление преимущества там, где оно должно быть, это проезд тех же перекрестков, которые включают в себя и предоставление преимущества пешеходам, это и предоставление преимущества транспортным средствам, движущимся со встречного направления. Обращаем внимание очень пристально на соблюдение скоростных режимов, потому что, уже я говорил, водитель, нарушающий скорость движения, он вынужден нарушать и правила маневрирования, перестраиваясь из полосы в полосу, создавая небезопасные уже условия для остальных водителей, повышая тем самым риск дорожно-транспортного происшествия. Это водитель, который и не остановится на так называют мигающие желтые, которые никогда не мигают, да, а будет пробовать проскочить через перекресток и на запрещающий сигнал, соответственно, допустит дорожно-транспортное происшествие. Это и водитель, который не пожелает приостановиться на пешеходном переходе для того, чтобы предоставить преимущество тому же пешеходу и повлечет, соответственно, его травмирование. Поэтому основные моменты обращаем на это, но не упускаем также и вопросы, связанные и с техническим состоянием транспортных средств, контролируем и наличие допуска. Работаем с такими уязвимыми категориями участников дорожного движения, как пешеходы, как водители велосипедов, средств персональной мобильности. Напоминаю о том, что необходимо последним в обязательном порядке спешиваться, потому что наиболее частая причина ДТП с их участием – это игнорирование данного требования. И в коей мере они уже не оставляют ни себе, ни водителю шанса для того, чтобы избежать столкновения. Ну и детки, возвращаясь к началу нашей программы, это тот субъект, который непосредственно несет большую опасность как для самого себя, в первую очередь. Мы знаем, что чувство страха у них притуплено где-то, и не всегда действия их и поступки логичны. И это та категория, которой мы постоянно рассказываем, их вовлекаем в наши интерактивные игры, наши программы, которые помогают им изучить правила дорожного движения, помогают им понять, как правильно себя вести на дороге. И отрадно то, что сами они уже проникаются этой проблемой. И как мы отмечаем, что в каждой школе существует отряд юных инспекторов дорожного движения. Это такие же сверстники, такие одноклассники, которые образуют такой отряд, который пропагандирует соблюдение правил дорожного движения путем тех материалов, которые доступны нынешним поколению. Это и различного рода сценки с показанием тех проблемных моментов. Это различного рода песни, это викторины, это те же виртуозные управления велосипедом, которые помогают последующему ребенку где-то вспомнить в нужный момент эту информацию на дороге и, наверное, воспользоваться.
1: Сергей Васильевич, я еще хотела спытаться на кон того, что хоть и обовязковое потребование рухаться с включенным ближним светлом фар у дзённый час суток, я думаю, зараз не денежная акция ж завершилась пятая версия, насколько я
0: помню.
1: Ты не имеешь. Все-таки вы пораили не спынять эту практику.
0: Вы знаете, эта практика приветствуется. Объясню почему. Потому что действительно это привлекает к себе внимание движущееся транспортное средство. Может водитель либо пешеход тоже понять, в динамике находится, либо в статике этот автомобиль. И, соответственно, дает возможность принять решение какое-то, связанное с проездом либо переходом проезжей части. Поэтому можно использовать данный девайс, так скажем, для своего обозначения и для повышения безопасности дорожного движения. Также не забываем, что и осень уже наступила, и зачастую у нас погода пасмурная, дождливая, и лишний раз машина обозначена включенными ходовыми огнями, либо машина обозначена включенным ближним светом фар, наверное, не помешает.
1: А что-нибудь пожидаем?
0: Безусловно, пожидаю, как вы говорите, водителям всем всегда соблюдать правила дорожного движения, помнить о тех моментах, которые могут принести им какие-то невзгоды и неприятности, и всегда, садясь за руль, помнить о том, что они в ответе не только за свою жизнь, но и за других.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник управления Державной инспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Наталью Антилевскую. Развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
2: Час без спики. ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Живо получается, мне нравится.
2: Хорошо вообще.
1: Я думал, прям так и назову. Песня про кота. У меня будет песня про кота.
2: Так она же вообще.

0: На радио «Столица».
1: Они в музычном плане раньше «Мьюз», ладно, подретушеваны и пришествованы, чутны на альбоме «Black Holes and Revelation» только у композиции «City of Delusion». Многие прихильники ранней творчества сказали, что на этой пластинце возникла экспрессивная манера выконания. Ниводного разу Мэтью Беллами не показал нам свой незабывный фальцет, а стилистичная альтернатива все больше сходит у формат «Album Written Radio». И местами мы чуем не что иншее, как диско, как у той же «Supermassive Black Hole». Песня «Starlight» нешакана нагадала YouTube, ну а згаданная «Supermassive Black Hole» «Принца».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Летит пустота минут снова ко мне навстречу. Тебя не хватает.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: На передній стіні окно Руша, а зліва від його ніша, у якої знаходяться скульптури Маті Божої. А поїхали глядіть на один у Білорусі костіл у стилі модерн. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: І знаходиться ён у Мійорскім районі вёсы Долта. Называецца касцёл Божай Маці Скапулярая. Падрабязней наш гід, навуковы супрацоўнік Мійорскага гісторыка-этнаграфічнага музея Вольга Пупіна.
2: Скапулярия переводится как «дар Богоматери». Строительством костела занимался ксёнс Элиш, который был влюблен в Италию. И после путешествия по Италии он приехал в нашу местность и решил построить костел, подобие которого он видел в итальянском городе. И костел был построен из местных валунов тесаных. Для того, чтобы их обтесать, люди рассказывают, валуны закладывали в навоз на достаточно долгое время, а потом они хорошо тесались.
1: Використовували для будівництва цеглу, яку виробляли тут же на місці. У 1939-му знішні роботи завершили.
2: І костел дійсно має вид необычний для Білорусі. Серого цвета, с башней и с арочной галереей при входе, которая характерна для итальянских храмов. Там, где жарко, для того, чтобы солнце просто не заглядывало в храм.
1: Над интерьером же працавали подчас Великой Чины войны. Зразумела, тут костел не такие величные, як звонку.
2: Достопримечательностью костела является икона Божьей Матери 17 века, которая была привезена сюда из Друйского костела. И особенность ее такая, что с какой стороны не станешь, все время кажется, что Божья Матерь смотрит на тебя. Считается, что это икона исцеляющая и исполняет пожелания, если ей молиться.
1: Дарэчы, унутры храму прыгожаны 14 пано на тэму крыжовага шляху Ісуса Хрыста. Яны датуюцца першай паловай 19-га стагоддзя. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.